0: You already know!
1: DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ! DJ!